0: Christmas Dijam Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello Christmina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
5: Feliz Navidad.
6: Весёлых Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.